скучаю, шикарю. Мама сутя, я смотрю. Мама сутя, я дару. Дом царя на раку. Мама сутя, я шикарю. Мама сутя, я смотрю. Мама сутя, я дару. Дом царя на раку. Мама сутя, я шикарю. Мама сутя, я смотрю. Мама сутя, я дару. Дом царя на раку. Мама сутя, я шикарю. Мама сутя, я смотрю. Мама сутя, я дару.